0: you, Birmingham! God bless Black Sabbath! God bless Ozzy Osbourne!
1: Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

Rock. Зірок. Рок-будилник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок-будилник.